детективе Мишповата Ена Мура и Дие Дофолга. Я мне помню. И вам скунди ма.